0: Dengna i glirrymiwt a pyrwyr awa hwn i'n gartu lwgwt o saas a'r dafwn. Sain ag sawd i ddwch am mynd ni leid i ddigadagadda. Dana martha na gydag fig. Hwn i'n gartu lwgwt gano anno gydio gydag mangad. Dwsani ar ddwch dafwt. So lwg i sing ni. Amro a sing ni hwn i'n gartu lwgwt. Dofan i'n biartwng miw.
1: Tämäkö uigijaajun annuvaa kattiaktillekin sanaukangni. Soko sianin asiamikijat tukarukijakin. Tämän asiamikijan atukasukpuksunga taana uitaakikakku uiga. Sanna jonnettiangin niku mullu taikkoa tusukivaktakka asiileokunnaknakin. Sanna kiakaruakangama piungittuin naarunik sanapuksunga. Makuninga imarsiuturiunni sanajariorunnangillattaagama asiornallattaama ussiksaajariaksa sanajariulaungiinnerlunga kiluulluartuallumma tittaakku imarsiuti siangittugli ukiukkul imanna tamaani nuuvepermi imanna kamiginiartangi ukiukkun kiaktaanni qisiinni Kammina sirrallu. Kiluulluartuallummati. Piungiluartuallummati kiluulluarnikumun. Nuversaaksami qunnertamik tamanna ikpikartarlugu sanallarpaq. Iimmani siaqqittuanniuqqujillerluni. Siuqaimma tamanna nuversaaksa meqquujaqaraamman aglerujaamna qiortarlugu. Ilutamanna meqqorjo piijarlu. Teik ajjumigi varaqtakka takuvaqlugi kami kiluttiariqtuani taimanna oqqujukuluurumman. Taima eqqiagijunneerutigillattarlugu taanna. Sapirunneerutigillugu. Asuila kammijuaru sillarpunga qivungailla taikku ajjumigi varaqtakka makkua angajugaru kunu. Ammaro, angutukatiga kuno, taakko, tushugi vaksugi, uingilli pekattiaktun, piujuanyungilli pekattun, taikku tushugi luak vaksugi. Sanna nasisi juarumiga maila, sanna kuroyak vaksuma, niyoko kiani, kuveasi ubiksi yuriksani lo kanatuina. Imanaro, manna, apitteaga anga, taimana kammeina sisi vaksuma, niyoko kiani makuninga. Kisingni nattiavenoni mekkorini tamakkoni. Piullettaaktuarumni sananasillarpunga. Asuila sananasillarpunga. Tamana nattiaveno piujuarumun. Eripettiarlanilu. Tarsillarpaga kimirlua tamana iman uugturaumillu. Qimirluk tamanna natiavani qimirlua tamaanga pukianit tarsuriallarpa isumasillarpunga makuaguuti oqosingit isyuyu piyujuarigu taakko tigugakkit allerarinasulerlugit piyujuarung sanajumallunga taub isumaqanngittuaraqai pigiallarpa Sen on esisikama asioilla piujuarun, taakko tosiaamakakki ukoa piujuarun, ukoasili piujuarullutilla. Piujuarun, mutta Pyöjöri tak allerarilugu pyöjöarunniksananiq. Siile qimirluanattiaviniu tarsertaalugiakku nutaq qannun nunaranguamiq. Tak qimirruasillerpara uakullunga pyöjöarun. Wa akkuni mirsurukku uutturlugu qingaaliarillugu. Илүүттүнгөртүллүгү камингөртүллүгү асуила ууттурлу ассаарума иманна пиуллуттаагаалуктуксаангамми юугалаа таанна пигеэрутигиллүгү наттиавинэрми тааманна аллугаертэрүсоққуисиллерпунга асуила тарсэрсуилэрэгсаа кангангөртүллүгү санана сусиллэрмигама иманна алорлуияасиорасуллунга Kia pia maga yang mengaku pia si tin nasi klu enyuk sa kangil ni nang mina iman nasi nalu ila tiliok tau nung piming uk pigjo ngawing taksis sa ribat tay kuku kubarang nung marigi aklu ikana ako oy mayaw tingil suri sa nagako aksok zogaro pia sing mat Imanaru taana angittiarluni qisillu aktuittiarluni nattiaviniuninga imanna suraktailimallu makuputtungi atalluguni azzaalunga piujersoraalulummat iqqanaera kusillersorlugu sillersortaavangmat tamakku asorluujauti asorluujautiksaummanga annermarsilluni tamaani illumiatoorani naammatuinnalerlu папасиуярлугу тааманна пиуйуарума саққилаарсиманагуру таппали умиарсуартиккимма аауякку таппанили нунақақаттулерлута иппиарсимми умиарсуартиккимма оқаутиуугама санаяннарилуарпунгагу алорлуйяутинигу пиумаюарумата пиумаппиасимаюми оқаажиугама санавагерсимаяратаана саққиллугу имманна аксуалу тэмэт пиужуми чана илсанаянник тайна каллунаар питаалаарсимаю иманна мааннама тикиллугу асуила иманна наттиавини меққунгит нунарангуангуппан уумажунгуангуппан аюгаертэриоққуилаарсимаюнга арраагуну иманна қассинук сапингиттиалерлугуру qanoqtaqsirlugu piugajarmangaan kisiani tapputaanna ajornarutisutuulaortuq taqsaksa qavajilaasungarlugu isiinnu taqanaraluarpan taanna sapirunniittialorsimilera imanna mersoriaksimani makku kisutuinni sanajumalluttaarlugin pigiallutaarlugi sapernangittuin Imanari asikkari sanayu ili sanayunnaqsilaoqqaarnanga isimagivaraorsimajaraakka sanayunna innaqtuvalungmangaata sunaupattaangikku aakkaviniuguraa sunaupu pijariorsallutin tamasi tamannakkaamik imanna qanu oqautujaugajaruma kamiliortaujumajoqarpat имеэттими тарсақарлуни убулуни имана укитерисимавагерлуни иқарнартуалугулуарпат нунарангуа имана саппипалунгиттиарпунга инютуаттиангуллунга тупу нипилиорама сулиттиартунга уумажунгуами имана тарсерсуинасуллуни таппа нерзутиу тарсанга саппин уувангали саппертара асинни саппертаангитту қаажимагиллу тамакку уумажуин Оомажунгуанила пиугиллаттаатиангиннакки кисунгуангутиллугни илла кису иман тарсариаутиллугиллу ааққиттиарсиматиллуги пиугиаалугигалуарлугни нунарангуарли иқарнартуалугулуарпат қиссин иманна уккитериаксангани сааппипалунгиттиартара исулиттиарлунга тупу оқаллаккалуартума инутуаттиамугама наттиавиннерни камеқассиулерпалаорилу луну уигалу биугиттиарунниингуярмигаккин қайрулингаанилли маанна иманна камеқарпалерэллуну қайрули қитуммагарнер қитуммаксигарнер қитуммаксигарнингиннэрсаума наттиавинэрмин қитуматтиангиалуккулуарпут шапингиттиартара мерсориеруннаттиартара мерсориннаттиартара қайрули қитуматтиангиккалуарпут кисианали исига сани санаерию реакция шапилликориулерлума иман исигаксани пиунааттиарасуккалуарлугу пиунааруннагиннакку канукиа атунгаксани ууктоқаттарма уккуа кингармиут аккуалу эқалурмиут камеқутингинни пиуксиояиннарама кингмиорнмиуллу камеқутингини пиуксиояиннэртуалугама нутараанинни илуа қаажимаёртақалаарсимиума кингармиут тарни кингармиу каммисисингинни қаажимаюми тэнна камеқутинги пиугиваклугин тэксимара ангутеқатима куну уктуутилаарсимаммага тэнна анаанагилаарсималинга кингармиут тукаммисинналарму аммалу амаасиоруннарлуни тэйксима ууктуутингмага камиксани мааннама ууктуутигиуяиннарлугу иқалулиақаттагэрмигама анаананнгуанни писсиулаалаарми ууктериукканнитсиарлунга имэннаасималлунга тапа уувагулли каммисисигут пилунгииннатсиартара илэ санаериорсалуунгииннатсиартара нутараанинни и арнатигу ассигингерулуяртулалугун саннаасивут қаажималэрмиюнга тамаккусивулэрма аннораавинигит иллаги пиугиттиарулуарлуга иллаги пиугингиннаккин қулиттақутингит сивулэрма пиугигалуарлугин туктоқусиангиллу меққулилиани силапаалиани пиугиллугин аккуангаалли кингармиут кингмерормиут таувакку саннаасиги аксуалу пиугигакки амаасиангиллу амаутиттиаваалунгинни пиуксиояиннақаттарлунга тамаанинунаққатеқалаарсимаммига тукингармиу тавинерник иккунинга тиве иккунник тэнни тиве амаутинги пиугиқаттулаарсимаякка суорусиуллунга такувалаарсимаммигакку ааққиттиарсимаюалуу нэқартоқаттармата ааққиттиарсиманасуги илэ пиу насугилаарсимагакки таиккуа кингармиу пеқ илэ санаялимаанги пиугияиннеригакки амаасиавинингинник тава сананасуқаттарилуарилма санаяриуллаттааруннангиллунга амма иқалулиармигама сивуллерпаами анаананнгуама писсиулаалаа амаасиулаарсимаммага акорми тава маанна пигиллугу ууктуутигилаорпаллугу тааманна пилларивара тамаанга иманна амаасиуннэрми каттиперулуйяртуник амаутеқарулуйяқаттарник куугалуармигама тамаанга иманна пиунинги каттерулуйярлутин тукеқаллаттаа қоорунниерлуни санаува уванни таманна саққтара тамаси санаугаи маккуа қанно санаяувагиаксангинник аксуалу эқиагингиттиараккин тамаккуа писсутигиллугит иманна исумақаттаммариккалуарамали аарнаи катилооқаттартуалулумата макуалу пауктуутин киккутуиннатиа катилооқаттулумата катимаяртуту тамаи аксуалу ассимигиқаттартакка санаугалериққоқаттармата таввана уқаллагни илэ катималлути таманна санаага оқаусиоққоқаттармимман тайкори пауктуутин катимаяртурниги ассумигиуяиннерлугит санауккамингигу уяума титтеқаттармата тайкко аксуалу иманна упагумақаттаммарик такка исумакку таамату катималерпата санаугалерилерпата упагниарпакка тамаза унортуалуммат канно саннауга оқаасериттиарлугу иман оқаасериллаттааттиарлугу қана ууқтортаавармага оқаасерилугу таввуунани пилиорутикку ууқториортоқарнаммаритта кисианали сивуллерпаами оқаллугиорлунгалу уимаяктуалооққоорама уимаянгиттиарланини пилиулиммаглуни таманну оқаасерилугу ууқториортоқарнартту саатуиннарту тамакко иманна он оқаусери каннерумагиллугу таасима камилиорнери қаттартама камилиорнери қаттартарайла таанна ноққаутикалаорлу асигилэрмиянганикли унаттартава тусиорма лаорсиман миявут нутараанитсинни таппанга анаанатсинни уи қалернитсинни таппанга макко уитта ангутангин кисутуиннаат тамаккуа паққисаттиарлутигу суруингиллугу игингиллугин паққисаттиарлугин тамаккуа тусиормалларивакка анаананнат нутаараанниггу тааманна пикаорторпаллугин панерситоқариаалунгиллутин панериираангату пиякаутигиллугу тоққорпаллиаллуги тааманнагу пиюминертуанниунни санаугақарнарлуни кисианилитау иманна қанимаяақариуллунилу иланааммангилиоротеқарлуни инниаригалуарлугин иннерсиматоқариа лаупиллсиунгуиллути арнатигулли таманна қаажималлутигу атаасииннали сутигиюннангитавут қанимангиттиасунгарутта қитонгавуллу иманна қанимаянгиттиасунгарпа илуангилиорутта теқингиттиасунгарпа тамаккуа уитта тикиусянгин салуммарситтиақаттериақартавут қисеруйин тамаккуа иманна нутаавиниуллутин типпеқалуараалунгиллутиллу салуммакаутигиттарлугин пиюминертуанниуллутиллу қитуммаксерсериарлутиллу иманнаасиунгуммату тамаккуа уутюгавини пусаттиарингиллугин пикаорториарилгу илангиттау тоқулиттииллутин атунгаксалиусиунгуммисун уунгали тоқулиттииннангиннама таама пиюннерси никсера таама ангайоққаариатуарилгу туавиариммариллугулуни укьюгавинерми пиаксақарлума туавиариммариллугу уувалуни иппаксанга укьюттауппан қаулуни акунигилуаллуммариттара пиаксақангиттиарлума тава укьюттуаратааттиартиллгу иманна уумали асианииллунилу тикиусживиуллуни пинасисикаутигиллугу тоқулингиттиарлуни типинги мамарнерсаумата тамаккунага тоқулингаяни ила асигингиммиугулли уунгали пиугиянгани оқаллутуиннарама паукторлугулу пауктукаутигиллугу пиериттиарлугу пиериттиарму пауктукаутигиллугу панилуангитиллугу иманна паннавали ила панерсисюилалуараалунгиллуни панериттиарма пиякаутигиллугу тоққорлугу ила сеқиннертаусиерлугу таамана қитумаюанниусиунгуммату ии таманна тусаумаллугу анаананни тусаумалларитаалугиллутигу қатангатигиитигуна тамаккуа тикиусжавиу иманна суруитуиннангиллугин пилериариттиаппақуллунигит амма уиттинни таамана иқиагиоуунниангиннаттагуо тикиусживиу қаттаттиақуникумеққаи тамаккунинга оқарасаутусимаммату иманналу уиттинни каматтиариақарнермик ии тамайя уникаасса унортуалугалуна таанайлактапа уникаарасиктара анаанагайла уваттини алиерсиситтиарсимамма панигилаорматигу саксиуллута уинисунгараангатта тааиманна иманна нукиннеруйуллуни пеқаттарникуунгиттиарман қуйагиқаттартара иманна нингаунилу аасиманасулооққуйивоқлуниги ньукингнааққиллуни аасиманасунгиккалуарлуниги ньукингнааққинникуму пуракутаактаарувилу тигулуни панигигаатигу қанимангитиллугу тааманна пититтуннангиттиарлуни тигу уивукамагиаутиақникум паиллута исимарсеқ тиккалуарлуни тигу илла иманна исимарсерналлаттаарлуни питақалаарсимангимма анаанага иглуттиниллу каматтиаққусиллуни қитунгаттинниллу тааманна пулераутеқаттерлугит амалаариллугит тамаккусиорусилаат қитунгариан уири сиунгугиллутиго пулераутеқаттерлугит аниюмақаттилерлунилигоортупа таанна пулераутеқаттерлугу уириннами санаугаксералуавун иглуттиниитту пиваллиаяннерлуги таққаани пулератуинналерлуни паеритуинналерлуни иқиагилерпаллиаллугилла таманна атоқулаангиллариваа иллукамагиттиарлугу уивуллукамагиттиарлугу таанна иллу пилла пиккалуармат уиттинникаматтиақаттарнэрмик таассимига аксуалу тусертисиматтиарлугу тигун иманна исимагиқаттаммериттара уиттинни уи илла уивун нингаксимаққунгитту анаанан таймери таппикани анаанаккуммингииттуалу туиннаавут қатангутигит тапули уиву наёрлерпун имэннаутингиттиарматигут ангер таан уигиляву ангаёққаариттиарлугу ангаёққаарилуараалунгиммилугу илла имэн уиққауситтиаваалуми тусертисимагалуараатигут уникааллуттаарнангиллугули нали қатангутима налиакки униккааттиарнартарлуга таппика имэнна атаататтине қимактаулуарсимагами ньюкиннэрсилэрсимангиттиарту уваттинна паеринасулерлутигу пилэрсимангиттиартаву таманна имминикулуя налунангиттиақаттарлунали уваттинна аксиуликалисиматтиаралуараатигу таманна имэнна ангеққауллу илеққусинга таввани униккаарсиматтиармагу уваттинна панигигаатигунила увугулла ангалуллертигут таакку нуккангаарилуартуву тусиамалуаққунгиннэрсааллути уваттинни таманса пиужуалуллуни анаананни тусиамаяра униккаараарлиллерпара қитунгануллу аммалу уиттинни амматан оқаусиривалаориллуниу иманна уиву ааллерсиматиллугу иллуу суруртуалуулуни тикиллуни суруалуммут тааманна пеқиивалаунгиккиллуни иманна таанна уигиляву таама ангонасуллерпу укиораалуми таа иманна таауга маннали тауккаалууммат уллоқалисиунгуммат таарлуни қорсоқ қорсоқорсорсиллуни иманна қорсортамин уллоқилуупиллаарлуни табулутаарсиллуни иманнооққуи таама ааллерсимабу уиву ангунасутту иманнани уллуни ааллерсиманиарлуни тикиллуни иноқангиттумут суруалунгуллу тикиллуни таана атоқулаунгиттиаммериттам канга тикилаармангаа қавиманаситтиарлугу тикинниаққуилерпат салуммарсаутиттиарлугу иманнагу суруунни макунинга қакиматтангиккалуарпат камагиттиарлугу салуммарсаутиттиарлугу таатсуминга иллуми тикиллуни суруунгит туаннумма эққанаарсиматтиартума иманна неқилиорсиматтиарлуни иммакаллугли уйуллу параугааллу тамакку иққинаерсимақувалаартагини параугаар нунгуппалаармингман неқитақарпан уйжулиоқутисиматтиарлугу иманнагу исималунгиллералуарпат ангеққаутартурмааллугу иманнаасиунгу лаармата тааманна пингиллералуарпат камагиттиарлугуго иманна ангеррауторторуммааллугу иманнаасиунгу тутаассутуна ангеррауторторуммарту ангеррауторторуммааллунги ангеррауторторуммаунгиллералуарпат
0: Dan sinnak sauti to qarningartoq nillerti taujariulorsimajoq June 1988 mutillugu ikperjummiu Martha naqitaqfik unikkartillugu tusaasaartavut noqqarvik sattinnutti kitaujarirmigatta quyannamiinngoqattartunukua nipiliortoqattarnikuit nipiliortoqattartut ammarupivalliajuleriit aaqqiksuijivullu naqittaijivullu Tami Nakitejiga, Tami Nakitiyaga Karakute Nokavik Satinu Tikitaugata Koyanamik, Kisenele Unikak Sakanerovit Okara Yun Nakputit 1888 896 3135 ma. Kaupat tausunni tusak saurikkan ilang miyok. Ullukat